Очисти пленницу, сморья дальнего тягу невольницу. Ведь за Каспия, если хочешь, скажи, только знай мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы чудные, после как змеи на плечи спускаются. Очи черные, влагой в удобный тут, нежно и страстно глядят из-под домика.